0: Омбуле Сридипнаре Бхагвана Ки Джей. Гурудева Ки Джей.
1: Ом Сридипнаре Бхагвана Ки Джей.